0: Vzhledem k tempu útoku své armády, Rusko už nemá zájem o stažení ukrajinských jednotek z oblastí, které zabírají. Prohlásil prezident Vladimír Putin během setkání na jednom z velitelských stanovišť spojené skupiny vojsk. Hlava státu ocenila dobré tempo útoku ruské armády v současných dnech.
1: Vidím, na západě tože pojavились umní lidi, kteří rekomendují kyjevským vlastem přijmout достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Давайте мы сейчас об этом как раз и поговорим.
0: Trumpovi se těžko s Ukrajinou něco dělá a vyjednávání jsou pomalá a díky tomu se podmínky mění a režim je velmi komplikovaný.
2: In a few weeks if things sputter, what are you prepared to do?
3: They keep fighting and they keep dying. No good. But if things don't happen, they keep fighting and they keep dying. And we don't want that to happen. He doesn't want it to happen. President Putin doesn't want it to happen either. Okay? Thank you.
0: Syn Joea Bidena, Hunter Biden, který za podpory otce na Ukrajině dříve podnikal a zapletl se také do korupce, označil Ukrajinu za hnízdo zmíjí s neuvěřitelnou úrovní korupce a uznal svou chybu, když pracoval pro ukrajinskou ropnou a plynárenskou společnost Bursima Holdings.
4: I believe that it was a mistake because I was very, very naive about what a viper's den Ukraine is. What an absolute, like, talk about a level of corruption that I'm still staggering. Because they're part of a kleptocracy, of a greater kleptocracy, which is, you know, I mean, what?
0: Americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, podobné článku 5 Charty NATO, jsou potenciálně nebezpečné, protože by mohly vést buď ke globální válce, nebo se ukázat jako prázdné a podkopat důvěru v ochotu USA plnit své závazky, píší analytici v článku pro Washington Post. Zelenský nic nedostane bez mého souhlasu, zdůraznil Trump. Podle jeho slov jsou Spojené státy připraveny poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky na základě článku 5 NATO na 15 let. Ale Kyjevu to nestačí. Nejsou ochotni přistoupit na kompromisy nabízené Washingtonem. Mezitím Rusko tento proces jen pozoruje a pokračuje v zesilování intenzity dalších útoků na ukrajinské bojové linie. Další jednání se ale také odvíjí od legitimity samotných ukrajinských vůdců, včetně Zelenského. Redaktorka ukrajinských novin se na toto dlouho Trumpem a Putinem zmiňované téma zeptala. Odpověď? Volby na Ukrajině by měly zaplatit jiné země, prohlásil za kancelář Zelenského jeho poradce Podoljak.
5: Já думаю, якраз ЦВК і робоча комісія в парламенті має це обрахувати. Тому що це не ми маємо фінансувати. Ну, об'єктивно ми не витягнемо це, тому що в нас є дефіцитний бюджет. І в нас пріоритетні завдання бюджету трошки інші. Мілітаризація з одного боку і соціальні програми, які мають компенсувати втрати економіки для особистих домогосподарств.
6: Ну, ще кілька деталей. Якщо вибори будуть, як же ж будуть голосувати 6 чи 8 мільйонів українців, які наразі проживають за кордоном?
5: Це якраз має відпрацювати робоча група.
0: Zatímco běží transatlantická jednání, Evropa a evropské křídlo NATO mluví o blokádě Kaliningradu. Vladimír Putin prohlásil, že jakýkoliv pokus o blokádu Kaliningradské oblasti bude Moskvou považován za přímou válku s NATO a povede k okamžité vojenské reakci. Rusko během posledních let také v reakci na rostoucí hrozby obnovuje a mnohonásobně zvyšuje vlastní produkci zbraňových systémů spolu se snižujícími se náklady na jejich výrobu.
7: Сегодня продолжим обсуждение проектов двух документов: государственной программы вооружения на 2027 и 36 годы, а также государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса. Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику, как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для вооруженных сил в целом. Хочу поблагодарить коллективы оборонных организаций за самоотверженный, доблестный труд. Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке. В результате, как уже неоднократно отмечал, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно. Ну, могу сказать, и для справки она такая любопытная. Бронетанковое вооружение увеличилось в 2,2 раза производства. Легко бронированная техника, это БМП, БТР, в 3,7 раза. Военная авиационная техника в 4,6 раза. Автомобильная в 5,7. Ракетно-артиллерийское вооружение в 9,6 раза. Техника связи и радиоэлектронной борьбы в 12,5 раз. Средства индивидуальной бронезащиты почти в 18 раз, 17,9. А средства поражения и боеприпасы более чем в 22 раза. Вот это все результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике.